0: Видит все бары, ведь кэш, пуни в стул сэш. Чиха вода в сегирве, чиха вода в е. Закидит все бары, ведь кэш, пуни в стул сэш.
1: СК2 Кельце.